0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
3: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
12: Инджа Анкара, радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосо.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
7: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
2: Эво и фонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре диамурия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度了这段时光。最后祝您愉快，祝您健康，再见。

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Центральное командование вооруженных сил США, Центком, сообщило, что американский истребитель вывел из строя коммерческое грузовое судно под флагом Панамы в Оманском заливе. Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Турецкий лидер сообщил о намерении укрепить принцип единства в языке, мыслях и делах на предстоящем саммите ОТГ в Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение к участникам встречи молодежи тюркского мира, прошедшей под девизом «Общее наследие, единое сердце» в конгресс-центре Коджаили. Глава государства подчеркнул, что партнерство Анкары со странами тюркского мира основано на общей истории, богатой культуре и глубокой духовной связи. В своем обращении турецкий лидер заявил: «Наше единство выходит далеко за пределы границ, начертанных на картах. Наше сотрудничество основано на многовековой истории, богатой культуре и очень глубокой духовной связи. Поэтому я считаю чрезвычайно важным объединение молодых людей из Анатолии и разных регионов тюркского мира». Конец цитаты. Президент также анонсировал ключевые дипломатические шаги, добавив: «Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку вам, молодым людям, которые объединяют свою энергию вокруг общей идеи ради благополучного будущего». Тюркия намерена сделать еще один шаг к реализации нашей цели – единства в языке, мыслях и делах на 13-м саммите Организации тюркских государств, который состоится в конце этого месяца в Анкаре. Мероприятие в Коджаили было организовано Управлением партии справедливости и развития по связям с тюркскими государствами во исполнение майской инициативы президента. Заявления Эрдогана прозвучали в рамках подготовки к предстоящему саммиту ОТГ, где тюркские государства планируют углубить стратегическое интеграционное сотрудничество. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. На конгрессе впервые в истории мероприятия принята Антальская декларация, призывающая сохранить космос пространством мира и международного сотрудничества. 77-й Международный астронавтический конгресс IAC-2026, прошедший с 5 по 9 октября в конгресс-центре NEST в Анталии под координацией Министерства промышленности и технологий Турции, установил рекорд за всю историю проведения, собрав более 18,5 тысяч участников из 111 стран. Мероприятие было организовано Международной

астронавтической федерации совместно с турецким космическим агентством и Саха-Истанбул под девизом «Миру нужно больше космоса». До начала работы форума Оргкомитет получил рекордные 8330 заявок с аннотациями научных докладов. Одним из главных итогов AIC-2026 стало принятие Антальской декларации, поддержанной 32 участниками из 21 страны. Документ подтверждает приверженность сохранению космоса в качестве нейтрального пространства мира и общего наследия человечества. Выступая на церемонии открытия, президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил подписантов и призвал остальные государства присоединиться к инициативе. В свою очередь, министр промышленности и технологий Тюркии Мехмет Фатих Каджир подчеркнул: «Тюркия выступает за мир на Земле и мир в космосе. Мы считаем важным, чтобы космос оставался не пространством конфронтации, а площадкой для сотрудничества во имя мира, благополучия и интересов человечества». Пятидневная программа Конгресса объединила научные панели, тематические выставки «Тюбитак» и ярмарку «Анодолудекиляш Базар Space Mission», а в день открытых дверей площадки посетили более 11 тысяч человек. Марафон науки и космической дипломатии завершился в античном театре Аспенду с передачей флага IAF в Польше, где в 2027 году Конгресс примет Познань, а местом проведения IAC 2029 года была объявлена Женева. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то необдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести». По данным Пескова, вместо движения к переговорам украинский президент требует от западных союзников дополнительного финансирования систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения. Представитель Кремля также обвинил Зеленского в стремлении получить доступ к инфраструктуре спутниковой системы Starlink, чтобы украинские военные могли наносить удары вглубь российской территории. Песков назвал ошибочной ставку украинского руководства на то, что он охарактеризовал как агрессивные действия против России, и заявил, что подобная стратегия не приведет к желаемому результату. Заявление Пескова прозвучало на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Киевом. 10 октября президент США Дональд Трамп призвал Украину выбрать нового лидера, способного заключить соглашение с Россией. Ранее Трамп раскритиковал Зеленского из-за продолжающихся украинских ударов по российским НПЗ. Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить такие атаки, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM сообщило, что американский истребитель вывел из строя коммерческое грузовое судно MV Ocean Molika под флагом Панамы в Оманском заливе. По данным CENTCOM, судно, также известное как Арика Сан, вышло из иранского порта и попыталось пройти через район действия морской блокады, проигнорировав предупреждение американских военных. Истребитель нанес точечный удар по кормовой части судна, повредив двигательную установку. Командование заявило, что никто из членов экипажа не пострадал. Тем временем КСИР сообщил об ударе по газовозу NV Sunshine в Ормузском проливе. По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти по маршруту к югу от пролива, который Тегеран считает незаконным. КСИР заявил о крупном пожаре в машинном отделении и двигательной системе. Британский центр координации морских торговых перевозок также сообщил об инциденте с танкером, следовавшим на выход из Ормузского пролива. Неизвестный снаряд попал в левый борт, после чего на судне начался пожар. По данным ведомства, экипаж находился в безопасности, обстоятельства происшествия расследуются. На фоне участившихся инцидентов

Это движение через Ормузский пролив сократилось. По данным аналитической компании КПЛЕР, приведенным Рейтер, 6 октября пролив пересекли всего 7 грузовых судов. Это минимальный показатель с 23 июля. Между тем, США и арабская коалиция осудили ракетную атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда. В результате удара по пассажирскому терминалу погибли 12 человек, свыше 300 получили ранения. Госсекретарь США Марко Рубио и руководство возглавляемой Саудовской Аравией коалиции выступили с резким осуждением удара йеменских хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что в результате попадания ракеты в комплекс между терминалами погибли 12 человек, включая одного американского гражданина. Свыше 300 человек получили ранения. Представитель арабской коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики заявил, что атака представляет собой полномасштабное военное преступление и акт терроризма, заверив, что командование Объединенных сил даст на нее решительный ответ. На этом фоне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность участия в военных операциях коалиции против хуситов. Позднее саудовские силы также отчитались о перехвате очередного беспилотника в восточной части королевства. Эта атака стала частью серии ударов. В период с 6 по 8 октября аэропорт столицы уже подвергался налетам, которые унесли жизни 4 человек. Увеличение числа атак происходит на фоне возобновления активных столкновений в Йемене, где с 2014 года продолжается гражданская война. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские НПЗ. Киев согласен на взаимное прекращение атак по энергетической инфраструктуре при условии реальных гарантий. Украина готова остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Российская Федерация прекратит атаковать украинскую энергетику. Заявление главы государства прозвучало после очередных атак Российской Федерации по городам Украины. Президент отметил, что только утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где в результате российского удара погибли 23 человека, среди которых 4 детей. В Харькове был нанесен удар по медицинскому учреждению, а в ночь на воскресенье под обстрел попала гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты энергетики. В Славянске утром ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд. Всего, по данным Зеленского, за последнюю неделю Россия применила против Украины около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных беспилотников, из которых около 60% составили реактивные дроны. В контексте международной координации и дискуссий вокруг атак на энергетический сектор, а также требований Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ, Зеленский обозначил четкую позицию Украины. «Реальная причина войны в Европе – Россия, и только она. Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – подчеркнул Зеленский. Президент Украины также заявил, что Киев продолжает ежедневную работу с европейскими лидерами и международными партнерами над усилением системы ПВО и поставками боеприпасов для боевой авиации для защиты населения и украинских интересов. Уважаемые слушатели, это были новости. Дорогие друзья, сейчас для вас в эфире звучит композиция Кальби Минсукаа, которую для вас исполняет дуэт Умит Саен и Шенкараджа.

Организация тюркских государств ОТГ, в состав которой входят тюркоязычные страны мира, с каждым днем становится все сильнее. Общая история, общая литература, общая карта, общий алфавит. Проект «Тюркский шелковый путь». Тюркский мир сплотился и наращивает сотрудничество. Постоянными членами организации являются Тюркия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, Турецкая республика Северного Кипра, Венгрия и

Туркменистан, страны-наблюдатели. Основой организации тюркских государств, первоначальным названием которой было Совет сотрудничества тюркоязычных государств, сокращенно Тюркский совет, были заложены Нахчеванским соглашением, подписанным 3 октября 2009 года Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Тюркией. Название «Тюркский совет» было изменено на «Организацию тюркских государств» на саммите, состоявшемся в Стамбуле в ноябре 2021 года. В тюркском мире 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. Подчеркнув, что организация превратилась в образцовую платформу, укрепляющую климат стабильности и процветания на евразийском пространстве и за его пределами, президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что участники ОТГ обладают необходимой политической волей, которая сделает тюркский мир вечным. Президент Эрдоган заявил, что тюркский мир, благодаря своим сильным государственным традициям, прочной социальной структуре и сильным неправительственным организациям, переживает своеобразное новое пробуждение, новый подъем. Эрдоган также сказал: «Союзы, лишенные исторических, культурных и институциональных основ, быстро оказываются в тупике, в то время как Организация тюркских государств становится новым голосом, новым дыханием и новым центром синергии». Проекты, формирующиеся под руководством Тюркии, укрепляют солидарность в тюркском мире. По мнению экспертов, Организация тюркских государств продвигается по пути превращения в организацию, эквивалентную по уровню эффективности таким международным структурам, как ЕС и НАТО. Нацеленная на служение интеграции тюркского мира, обладающего общими историческими и культурными ценностями, Организация тюркских государств осуществляет деятельность по созданию основы для сотрудничества с странами-членами в самых разных сферах – от экономики до политики, от образования до культуры, от обороны до безопасности, от транспорта до таможни, от туризма до спорта. Организация тюркских государств за 15 лет превратилась в международную организацию, укрепляющую геополитическое положение тюркского мира благодаря усилиям стран-членов, общая площадь территории которых насчитывает 4 250 000 квадратных километров, а численность населения – около 160 миллионов человек. Штаб-квартира ОТГ находится в Стамбуле, а сама структура состоит из Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, Совета старейшин аксакалов, Комитета старших должностных лиц и секретариата. Кроме того, Организация тюркских государств служит зонтичной организацией для таких механизмов сотрудничества, как Парламентская ассамблея тюркских государств, Тюркская академическая организация, Организация тюркской культуры Тюрксой, Тюркский инвестиционный фонд и Фонд тюркской культуры и наследия. ОТГ также сотрудничает со многими важными международными организациями, в первую очередь с ООН, а также с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией исламского сотрудничества и Всемирной таможенной организацией. Открыв свое представительство в столице Венгрии, Будапеште, Организация тюркских государств этим решением стремится укрепить свои отношения не только со своим наблюдателем Венгрией, но и с ЕС, ОБСЕ, ОСР, Вышеградской группой, а также повысить авторитет организации в Европе. Документом «Видение тюркского мира 2040» были определены стратегические перспективы на будущее. Организация тюркских государств стремится к укреплению атмосферы взаимного доверия в тюркском мире, усилению политической солидарности, приданию импульса возможностям экономического и технического сотрудничества, развитию связей между народами, а также к сохранению исторического и культурного достояния тюркского мира. Лидеры, последний раз собравшиеся в Казахстане под лозунгом «Тюркская эпоха», по случаю саммита к 10-й годовщине ОТГ, приняли решение продолжить более тесное сотрудничество в сфере оборонной промышленности и в военных вопросах. Последняя новость о том, что

Комиссия по общему алфавиту тюркского мира при Тюркской академии согласовала общий тюркский алфавит, состоящий из 34 букв, была встречена в странах-членах с большой радостью. Вслед за созданием Организации тюркских государств было проведено 10 саммитов в Алматы в 2011 году, в Бишкеке в 2012 году, в Габале в 2013 году, в Бодруме в 2014 году, в Астане в 2015, в Чолпан-Ате в 2018, в Баку в 2019 и в Стамбуле в 2021 году, в Самарканде в 2022 году, в Астане в 2023 году. Главы государств также собирались на два внеочередных саммита, один в онлайн-формате в апреле 2020 года, а другой в Анкаре в марте 2023 года. Кроме того, состоялись два неформальных саммита – туркестанский саммит, проведенный в онлайн-формате в марте 2021 года, и шушинский саммит, проведенный в июле 2024 года. В ноябре 2024 года в Бишкеке состоялся 11-й саммит ОТГ на тему «Укрепление тюркского мира, экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». В октябре 2025 года в азербайджанском городе Габала прошел 12-й саммит на тему «Региональный мир и безопасность». Неформальный саммит глав государств и правительств Организации тюркских государств состоялся 21 мая 2025 года в Будапеште. Он стал первым саммитом, организованным на территории государства-наблюдателя. 15 мая 2026 года в казахстанском городе Туркестан состоялся неформальный саммит ОТГ на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Организация тюркских государств готовится провести свой 13-й саммит 30 октября в Анкаре. В исторический день, символизирующий единство тюркских народов, 6 ноября 2024 года в Бишкеке Совет глав государств Организации тюркских государств объявил о судьбоносном решении. Это решение, отражающее глубокие культурно-исторические связи тюркских народов, утвердило флаг Организации тюркских государств. В новом флаге отражено культурное наследие тюркского мира и сделана отсылка к общим историческим ценностям. Новый флаг, подчеркивающий тюркско-исламскую традицию, состоит из восьмиконечной звезды. В дизайне флага на бирюзово-голубом фоне расположены восьмиугольник, полумесяц и звезда, а также солнце с равномерно расходящимися прямыми лучами. Восьмиконечная звезда также именуется сельджукской звездой. Восьмиугольник, добавленный на флаг, символизирует тюркскую государственную структуру, существующую на протяжении веков. Каждый угол флага также представляет страны, являющиеся полноправными членами и наблюдателями Организации тюркских государств.

Списке ЮНЕСКО. Сегодня в нашем путешествии по объектам Тюркье мы рассмотрим глубоко укоренившуюся традицию, которая живет в разных уголках Анатолии под разными названиями, но объединяется одной идеей. Это традиционные беседы и собрания. В некоторых местах это называется Яран Сохпети, в других – Сырагеджиси, Кюрсюбаши, Барана, Гезек, Мухаббет или Эрфене. Хотя названия и обычаи различаются от региона к региону, общая цель этих собраний одна и та же – объединение людей, обмен опытом во время беседы, обучение в процессе развлечения и укрепление общественных связей. Основное внимание на этих собраниях, которые проводятся, особенно в зимние месяцы, уделяется беседам. Однако музыка, народные танцы, театрализованные представления,

Янальные блюда также являются важной частью этой традиции. Яран сохбетлери чанкыры, срегеджилери шанлуурфе, кюрсюбашы вилязыге и барана сохбетлери в Дурсумбее провинции Балыкесир сегодня одни из самых известных примеров этой богатой традиции. Одной из отличительных черт традиционных собраний и бесед является то, что они основаны на неписанных правилах, известных всему сообществу. Группы для общения обычно насчитывают от 5 до 30 человек. Лидеры группы могут избираться или назначаться старейшинами. Название должности лидера также варьируется в зависимости от региона. Его могут называть по-разному. Например, Ярен Башы, Егит Башы, Кёше Ихтиары или Сохбет Башканы. Собрания – это не только развлечения. На них обсуждаются местные социальные вопросы. Люди выслушивают проблемы друг друга. Укрепляются солидарность, взаимное уважение и чувство общности. Молодые люди, находясь в одной среде со старшими, учатся не только музыке, играм или устным рассказам, но и правилам поведения и социальным ценностям на собственном опыте. ЮНЕСКО особо подчеркивает этот аспект. В структуре организации традиционное собрание и беседы рассматриваются как социальная практика, в рамках которой сохраняются устные традиции, передаются знания о прошлом и разделяются культурные ценности. Подчеркивается, что эти собрания дают общинам чувство идентичности и преемственности, а также укрепляют социальную солидарность и взаимное уважение. Досье Тюркье о традиционных встречах-беседах было рассмотрено на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Найроби в 2010 году. И традиционные встречи-беседы были включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение было основано не только на культурном богатстве традиции. ЮНЕСКО сочла важным фактором для включения в список то, что встречи-беседы способствуют передаче устных традиций и культурных ценностей, поддерживают чувство идентичности и преемственности общин, а также способствуют повышению осведомленности о нематериальном культурном наследии среди различных сообществ. Способ подготовки досье также сыграл решающую роль в оценке. Процесс проводился не только государственными учреждениями. Были проведены консультативные встречи с общинами и группами, занимающимися практическим сохранением традиции. Их свободное, предварительно информированное согласие было включено в досье. В 2009 году в Чанкыры, в районе Симав, провинции Кютахья, и в Шанлуурфе состоялись встречи, на которых присутствовали носители традиций и обсуждали меры по их сохранению в будущем. Кроме того, в решении ЮНЕСКО был учтен тот факт, что многие местные вариации этих неформальных собраний уже включены в Турецкий национальный реестр нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и туризма. Когда речь идет о нематериальном культурном наследии, главная задача заключается в обеспечении сохранения традиций внутри местного сообщества и их передачи новым поколениям. Поэтому в заявку Тюркье были включены такие меры, как активизация исследований и документирования, поощрение более частых собраний, предоставление подходящих мест для встреч, поддержка участия молодежи и повышение осведомленности. Последующие официальные отчеты, представленные ЮНЕСКО, показывают, что некоторые из этих мер были успешно реализованы. Исследования проводились Министерством культуры и туризма. Финансовая поддержка оказывалась общинам-исполнителям, неправительственным организациям и местным органам власти. Власти выделили помещения для собраний в таких городах, как Чанкыры, Бурса и Конья. В университете Каратекина в Чанкыры был создан Центр прикладных исследований и

годовщине включения этой традиции в список. На этом совещании с участием различных учреждений, ученых и представителей гражданского общества были пересмотрены вопросы сохранения, защиты, передачи из поколения в поколение, документирования и повышения осведомленности. Этот процесс также показывает, что живое наследие зависит от меняющихся условий. Согласно периодическому отчету Тюркии для ЮНЕСКО за 2021 год, пандемия COVID-19 нарушила деятельность по сохранению культурного наследия в 2020 и 2021 годах. Некоторые мероприятия были переведены в онлайн-формат. С другой стороны, тот же отчет показывает, что интерес к традиционным встречам-беседам возрос на местном и национальном уровнях после регистрации в ЮНЕСКО. Также укрепилось сотрудничество между государственными учреждениями, университетами, организациями гражданского общества, общинами и носителями традиций. Возможно, именно здесь кроется самая сильная сторона этой традиции. Традиционные встречи-беседы – это не просто форма общения из прошлого. Это живое культурное пространство, поддерживаемое общением, совместным творчеством и обменом опытом. Разговор иногда продолжается народной песней, иногда игрой, а иногда разъяснением какого-то слова, выученного у старших молодым участникам. Потому что живое наследие не только запоминается, оно переживается заново и передается следующему поколению. Уважаемые слушатели, мы надеемся встретиться с вами снова в следующем выпуске, чтобы проследить еще одно культурное наследие Тюркии, передаваемое из поколения в поколение.

Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит композиция под названием «Her şeyde biraz sen varsın» в исполнении Гёкана Özana. Вслед за ней для вас Sezen Aksu поет песню «Yanlışım, sönmüşüm ben».

В завершении нашей сегодняшней передачи коротко о новостях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Президент Владимир Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские НПЗ. США и арабская коалиция осудили ракетную атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Düştüme Türkiye's.
1: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
2: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
13: Да, да Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
20: Гиплеер Тюркияның Тети Радиосы.
21: Е Садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
23: Эдо Ифонетис Тюркия.
24: Овди Радио Глаз Тюркия.
25: Гидарреди Амурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
28: Este es Radio Voz de Turquie.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
32: It Turkiye Hongya Radio ya.
33: Ovde Radio Glas Turkiye.
34: Türkiye Ünü Radyosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Центральное командование вооруженных сил США, Центком, сообщило, что американский истребитель вывел из строя коммерческое грузовое судно под флагом Панамы в Оманском заливе. Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Турецкий лидер сообщил о намерении укрепить принцип «единство в языке, мыслях и делах» на предстоящем саммите ОТГ в Анкаре. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение к участникам встречи молодежи тюркского мира, прошедшей под девизом «Общее наследие, единое сердце» в Конгресс-центре Коджаили. Глава государства подчеркнул, что партнерство Анкары со странами тюркского мира основано на общей истории, богатой культуре и глубокой духовной связи. В своем обращении турецкий лидер заявил: «Наше единство выходит далеко за пределы границ, начертанных на картах. Наше сотрудничество основано на многовековой истории, богатой культуре и очень глубокой духовной связи. Поэтому я считаю чрезвычайно важным объединение молодых людей из Анатолии и разных регионов тюркского мира». Конец цитаты. Президент также анонсировал ключевые дипломатические шаги, добавив: «Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку вам, молодым людям, которые объединяют свою энергию вокруг общей идеи ради благополучного будущего». Тюркия намерена сделать еще один шаг к реализации нашей цели – единство в языке, мыслях и делах на 13-м саммите Организации тюркских государств, который состоится в конце этого месяца в Анкаре. Мероприятие в Коджаили было организовано Управлением партии справедливости и развития по связям с тюркскими государствами во исполнение майской инициативы президента. Заявления Эрдогана прозвучали в рамках подготовки к предстоящему саммиту ОТГ, где тюркские государства планируют углубить стратегическое интеграционное сотрудничество. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. На конгрессе впервые в истории мероприятия принята Антальская декларация, призывающая сохранить космос пространством мира и международного сотрудничества. 77-й Международный астронавтический конгресс IAC-2026, прошедший с 5 по 9 октября в конгресс-центре NEST в Анталии под координацией Министерства промышленности и технологий Турции, установил рекорд за всю историю проведения, собрав более 18,5 тысяч участников из 111 стран. Мероприятие было организовано Международной астронавтической федерацией совместно с Турецким космическим агентством и Саха-Истанбул под девизом «Миру нужно больше космоса». До начала работы форума Оргкомитет получил рекордные 8330 заявок с аннотациями научных докладов. Одним из главных итогов AIC-2026 стало принятие Антальской декларации, поддержанной 32 участниками из 21 страны. Документ подтверждает приверженность сохранению космоса в качестве нейтрального пространства мира и общего наследия человечества. Выступая на церемонии открытия, президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил подписантов и призвал остальные государства присоединиться к инициативе. В свою очередь, министр промышленности и технологий Тюркии Мехмет Фатих Каджир подчеркнул: «Тюркия выступает за мир на Земле и мир в космосе. Мы считаем важным, чтобы космос оставался не пространством конфронтации, а площадкой для сотрудничества во имя мира, благополучия и интересов человечества». Пятидневная программа Конгресса объединила научные панели, тематические выставки «Тюбитак» и ярмарку «Анодолудекиляж Базар Space Mission», а в день открытых дверей площадки посетили более 11 тысяч человек. Марафон науки и космической

дипломатии завершился в античном театре Аспенду с передачей флага IAF в Польше, где в 2027 году Конгресс примет Познань, а местом проведения IAC 2029 года была объявлена Женева. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то необдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести». По данным Пескова, вместо движения к переговорам украинский президент требует от западных союзников дополнительного финансирования систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения. Представитель Кремля также обвинил Зеленского в стремлении получить доступ к инфраструктуре спутниковой системы Starlink, чтобы украинские военные могли наносить удары вглубь российской территории. Песков назвал ошибочной ставку украинского руководства на то, что он охарактеризовал как агрессивные действия против России, и заявил, что подобная стратегия не приведет к желаемому результату. Заявление Пескова прозвучало на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Киевом. 10 октября президент США Дональд Трамп призвал Украину выбрать нового лидера, способного заключить соглашение с Россией. Ранее Трамп раскритиковал Зеленского из-за продолжающихся украинских ударов по российским НПЗ. Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить такие атаки, если Россия остановит удары.

вывел из строя коммерческое грузовое судно MV Ocean Molica под флагом Панамы в Оманском заливе. По данным Центком, судно, также известное как Арика Сан, вышло из иранского порта и попыталось пройти через район действия морской блокады, проигнорировав предупреждение американских военных. Истребитель нанес точечный удар по кормовой части судна, повредив двигательную установку. Командование заявило, что никто из членов экипажа не пострадал. Тем временем КСИР сообщил об ударе по газовозу NV Sunshine в Ормузском проливе. По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти по маршруту к югу от пролива, который Тегеран считает незаконным. КСИР заявил о крупном пожаре в машинном отделении и двигательной системе. Британский центр координации морских торговых перевозок также сообщил об инциденте с танкером, следовавшим на выход из Ормузского пролива. Неизвестный снаряд попал в левый борт, после чего на судне начался пожар. По данным ведомства, экипаж находился в безопасности, обстоятельства происшествия расследуются. На фоне участившихся инцидентов движение через Ормузский пролив сократилось. По данным аналитической компании КПЛЕР, приведенным Рейтер, 6 октября пролив пересекли всего 7 грузовых судов. Это минимальный показатель с 23 июля. Между тем, США и арабская коалиция осудили ракетную атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда. В результате удара по пассажирскому терминалу погибли 12 человек, свыше 300 получили ранения. Госсекретарь США Марко Рубио и руководство возглавляемой Саудовской Аравией коалиции выступили с резким осуждением удара йеменских хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что в результате попадания ракеты в комплекс между терминалами погибли 12 человек, включая одного американского гражданина. Свыше 300 человек получили ранения. Представитель арабской коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики заявил, что атака представляет собой полномасштабное военное преступление и акт терроризма, заверив, что командование Объединенных сил даст на нее решительный ответ. На этом фоне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность участия в военных операциях коалиции против хуситов. Позднее саудовские силы также отчитались о перехвате очередного беспилотника в восточной части королевства. Эта атака стала частью серии ударов. В период с 6 по 8 октября аэропорт столицы уже подвергался налетам, которые унесли жизни 4 человек. Увеличение числа атак происходит на фоне возобновления активных столкновений в Йемене, где с 2014 года продолжается гражданская война. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские НПЗ. Киев согласен на взаимное прекращение атак по энергетической инфраструктуре при условии реальных гарантий. Украина готова остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Российская Федерация прекратит атаковать украинскую энергетику. Заявление главы государства прозвучало после очередных атак Российской Федерации по городам Украины. Президент отметил, что только утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где в результате российского удара погибли 23 человека, среди которых 4 детей. В Харькове был нанесен удар по медицинскому учреждению, а в ночь на воскресенье под обстрел попала гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты энергетики. В Славянске утром ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд. Всего, по данным Зеленского, за последнюю неделю Россия применила против Украины около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных беспилотников, из которых около 60% составили реактивные дроны. В контексте международной координации и дискуссий вокруг атак на энергетический сектор, а также требований Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ, Зеленский обозначил четкую позицию Украины. «Реальная причина войны в Европе – Россия, и только она. Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также заявил, что Киев продолжает ежедневную работу с

европейскими лидерами и международными партнерами над усилением системы ПВО и поставками боеприпасов для боевой авиации для защиты населения и украинских интересов. Уважаемые слушатели, это были новости. Дорогие друзья, сейчас для вас в эфире звучит композиция Кальби Минсука, которую для вас исполняет дуэт Мицаен и Шенкараджа.

Организация тюркских государств ОТГ, в состав которой входят тюркоязычные страны мира, с каждым днем становится все сильнее. Общая история, общая литература, общая карта, общий алфавит. Проект «Тюркский шелковый путь». Тюркский мир сплотился и наращивает сотрудничество. Постоянными членами организации являются Тюркия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Турецкая республика Северного Кипра, Венгрия и Туркменистан – страны-наблюдатели. Основы организации тюркских государств, первоначальным названием которой было Совет сотрудничества тюркоязычных государств, сокращенно Тюркский совет, были заложены Нахчеванским соглашением, подписанным 3 октября 2009 года Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Тюркией. Название «Тюркский совет» было изменено на Организацию тюркских государств на саммите, состоявшемся в Стамбуле в ноябре 2021 года. В тюркском мире 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. Подчеркнув, что организация превратилась в образцовую платформу, укрепляющую климат стабильности и процветания на евразийском пространстве и за его пределами, президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что участники ОТГ обладают необходимой политической волей, которая сделает тюркский мир вечным. Президент Эрдоган заявил, что тюркский мир, благодаря своим сильным государственным традициям, прочной социальной структуре и сильным неправительственным организациям, переживает своеобразное новое пробуждение, новый подъем. Эрдоган также сказал: «Союзы, лишенные исторических, культурных и институциональных основ, быстро оказываются в тупике, в то время как Организация тюркских государств становится новым голосом, новым дыханием и новым центром синергии». Проекты, формирующиеся под руководством Тюркии, укрепляют солидарность в тюркском мире. По мнению экспертов, Организация тюркских государств продвигается по пути превращения в организацию, эквивалентную по уровню эффективности таким международным структурам, как ЕС и НАТО. Нацеленная на служение интеграции тюркского мира, обладающего общими историческими и культурными ценностями, Организация тюркских государств осуществляет деятельность по созданию основы для сотрудничества с странами-членами в самых разных сферах – от экономики до политики, от образования до культуры, от обороны до безопасности, от транспорта до таможни, от туризма до спорта. Организация тюркских государств за 15 лет превратилась в международную организацию, укрепляющую геополитическое положение тюркского мира благодаря усилиям стран-членов, общая площадь территории которых насчитывает 4 250 000 квадратных километров, а численность населения – около 160 миллионов человек. Штаб-квартира ОТГ находится в Стамбуле, а сама структура состоит из Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, Совета старейшин Аксакалов, Комитета старших должностных лиц и секретариата. Кроме того, Организация тюркских государств служит зонтичной организацией для таких механизмов сотрудничества, как Парламентская ассамблея тюркских государств, Тюркская академическая организация, Организация тюркской культуры Тюрксой, Тюркский инвестиционный фонд и Фонд тюркской культуры и наследия. ОТГ также сотрудничает со многими важными международными организациями, в первую очередь с ООН, а также с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией исламского сотрудничества и Всемирной таможенной организацией. Открыв свое представительство в столице Венгрии, Будапеште, Организация тюркских государств этим решением стремится укрепить свои отношения не только со своим наблюдателем Венгрией, но и с ЕС, ОБСЕ, ОСР, Вышеградской группой, а также повысить авторитет организации в Европе. Документом «Видение тюркского мира 2040» были определены стратегические перспективы на будущее.
Организация тюркских государств стремится к укреплению атмосферы взаимного доверия в тюркском мире, усилению политической солидарности, приданию импульса возможностям экономического и технического сотрудничества, развитию связей между народами, а также к сохранению исторического и культурного достояния тюркского мира. Лидеры, последний раз собравшиеся в Казахстане под лозунгом «Тюркская эпоха», по случаю саммита к 10-й годовщине ОТГ приняли решение продолжить более тесное сотрудничество в сфере оборонной промышленности и в военных вопросах. Последняя новость о том, что комиссия по общему алфавиту тюркского мира при Тюркской академии согласовала общий тюркский алфавит, состоящий из 34 букв, была встречена в странах-членах с большой радостью. Вслед за созданием Организации тюркских государств было проведено 10 саммитов в Алматы в 2011 году, в Бишкеке в 2012 году, Габале в 2013 году, Бодруме в 2014 году, в Астане в 2015, в Чолпан-Ате в 2018, в Баку в 2019 и в Стамбуле в 2021 году, в Самарканде в 2022 году, в Астане в 2023 году. Главы государств также собирались на два внеочередных саммита, один в онлайн-формате в апреле 2020 года, а другой в Анкаре в марте 2023 года. Кроме того, состоялись два неформальных саммита. Туркестанский саммит, проведенный в онлайн-формате в марте 2021 года, и Шушинский саммит, проведенный в июле 2024 года. В ноябре 2024 года в Бишкеке состоялся 11-й саммит ОТГ на тему «Укрепление тюркского мира, экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». В октябре 2025 года в азербайджанском городе Габала прошел 12-й саммит на тему «Региональный мир и безопасность». Неформальный саммит глав государств и правительств Организации тюркских государств состоялся 21 мая 2025 года в Будапеште. Он стал первым саммитом, организованным на территории государства-наблюдателя. 15 мая 2026 года в казахстанском городе Туркестан состоялся неформальный саммит ОТГ на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Организация тюркских государств готовится провести свой 13-й саммит 30 октября в Анкаре. В исторический день, символизирующий единство тюркских народов, 6 ноября 2024 года в Бишкеке Совет глав государств Организации тюркских государств объявил о судьбоносном решении. Это решение, отражающее глубокие культурно-исторические связи тюркских народов, утвердило флаг Организации тюркских государств. В новом флаге отражено культурное наследие тюркского мира и сделана отсылка к общим историческим ценностям. Новый флаг, подчеркивающий тюркско-исламскую традицию, состоит из восьмиконечной звезды. В дизайне флага на бирюзово-голубом фоне расположены восьмиугольник, полумесяц и звезда, а также солнце с равномерно расходящимися прямыми лучами. Восьмиконечная звезда также именуется сельджукской звездой. Восьмиугольник, добавленный на флаг, символизирует тюркскую государственную структуру, существующую на протяжении веков. Каждый угол флага также представляет страны, являющиеся полноправными членами и наблюдателями Организации тюркских государств.

списке ЮНЕСКО. Сегодня в нашем путешествии по объектам Тюркье мы рассмотрим глубоко укоренившуюся традицию, которая живет в разных уголках Анатолии под разными названиями, но объединяется одной идеей. Это традиционные беседы и собрания. В некоторых местах это называется Яран Сохбети, в других – Сырагеджиси, Кюрсюбаши, Барана, Гезек, Мухаббет или Эрфене. Хотя названия и обычаи различаются от региона к региону, общая цель этих собраний одна и та же – объединение людей, обмен опытом во время беседы, обучение в процессе развлечения и укрепление общественных связей. Основное внимание на этих собраниях, которые проводятся, особенно в зимние месяцы, уделяется беседам. Однако музыка, народные танцы, театрализованные представления, региональные блюда также являются важной частью этой традиции. Яран Сохбетлери Чанкыры, Срегеджилери Шанлыурфе, Кюрсюбаши Велязыги и Барана Сохбетлери в Дурсумбее провинции Балыкесир сегодня одни из самых известных примеров этой богатой традиции. Одной из отличительных черт традиционных собраний и бесед является то, что они основаны на неписанных правилах, известных всему сообществу. Группы для общения обычно насчитывают от 5 до 30 человек. Лидеры группы могут избираться или назначаться старейшинами. Название должности лидера также варьируется в зависимости от региона. Его могут называть по-разному. Например, Ярен Баши, Егит Баши, Кёше Ихтиары или Сохбет Башканы. Собрания – это не только развлечение. На них обсуждаются местные социальные вопросы. Люди выслушивают проблемы друг друга. Укрепляются солидарность, взаимное уважение и чувство общности. Молодые люди, находясь в одной среде со старшими, учатся не только музыке, играм или устным рассказам, но и правилам поведения и социальным ценностям на собственном опыте. ЮНЕСКО особо подчеркивает этот аспект. В структуре организации традиционное собрание и беседы рассматриваются как социальная практика, в рамках которой сохраняются устные традиции, передаются знания о прошлом и разделяются культурные ценности. Подчеркивается, что эти собрания дают общинам чувство идентичности и преемственности, а также укрепляют социальную солидарность и взаимное уважение. Досье Тюркье о традиционных встречах-беседах было рассмотрено на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Найроби в 2010 году. И традиционные встречи-беседы были включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение было основано не только на культурном богатстве традиции. ЮНЕСКО сочла важным фактором для включения в список то, что встречи-беседы способствуют передаче устных традиций и культурных ценностей, поддерживают чувство идентичности и преемственности общин, а также способствуют повышению осведомленности о нематериальном культурном наследии среди различных сообществ. Способ подготовки досье также сыграл решающую роль в оценке. Процесс проводился не только государственными учреждениями. Были проведены консультативные встречи с общинами и группами, занимающимися практическим сохранением традиции. Их свободное, предварительно информированное согласие было включено в досье. В 2009 году в Чанкыры, в районе Симав, провинции Кютахья и в Шанлыурфе состоялись встречи, на которых присутствовали носители традиций и обсуждали меры по их сохранению в будущем. Кроме того, в решении ЮНЕСКО был учтен тот факт, что многие местные вариации этих неформальных собраний уже включены в Турецкий национальный реестр нематериального культурного наследия при Министерстве

0: culture e turismo. Когда речь идет о нематериальном культурном наследии, главная задача заключается в обеспечении сохранения традиций внутри местного сообщества, их передаче новым поколениям. Поэтому в заявку Türkiye были включены такие меры, как активизация исследований и документирования, поощрение более частых собраний, предоставление подходящих мест для встреч, поддержка участия молодежи и повышение осведомленности. Последующие официальные отчеты, представленные ЮНЕСКО, показывают, что некоторые из этих мер были успешно реализованы. Исследования проводились с Министерством культуры и туризма. Финансовая поддержка оказывалась общинам-исполнителям, неправительственным организациям и местным органам власти. Власти выделили помещения для собраний в таких городах, как Чанкыры, Бурса и Конья. В университете Каратекина в Чанкыры был создан Центр прикладных исследований и изучения культуры Ярен, а в 2016 году был организован симпозиум, посвященный анатолийской традиции разговорного общения и Ярену. В 2017 году реализован проект по продвижению и проведению встреч, посвященных культуре Ярена, с участием общин из Анкары, Афьонкарахисара, Балыкесира и Чанкыры. Турецкая национальная комиссия ЮНЕСКО также организовала в 2020 году консультативное совещание под названием «Современное состояние традиционных разговорных встреч», приуроченное к 10-й годовщине включения этой традиции в список. На этом совещании с участием различных учреждений, ученых и представителей гражданского общества были пересмотрены вопросы сохранения, защиты, передачи из поколения в поколение, документирования и повышения осведомленности. Этот процесс также показывает, что живое наследие зависит от меняющихся условий. Согласно периодическому отчету Türkiye для ЮНЕСКО за 2021 год, пандемия COVID-19 нарушила деятельность по сохранению культурного наследия в 2020 и 2021 годах. Некоторые мероприятия были переведены в онлайн-формат. С другой стороны, тот же отчет показывает, что интерес к традиционным встречам-беседам возрос на местном и национальном уровнях после регистрации в ЮНЕСКО. Также укрепилось сотрудничество между государственными учреждениями, университетами, организациями гражданского общества, общинами и носителями традиций. Возможно, именно здесь скроется самая сильная сторона этой традиции. Традиционные встречи-беседы – это не просто форма общения из прошлого. Это живое культурное пространство, поддерживаемое общением, совместным творчеством и обменом опытом. Разговор иногда продолжается народной песней, иногда игрой, а иногда разъяснением какого-то слова, выученного у старших молодым участникам. Потому что живое наследие не только запоминается, оно переживается заново и передается следующему поколению. Уважаемые слушатели, мы надеемся встретиться с вами снова в следующем выпуске, чтобы проследить еще одно культурное наследие Türkiye, передаваемое из поколения в поколение.
1: Türkiye в списке ЮНЕСКО.

завершении нашей сегодняшней передачи коротко о новостях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Президент Владимир Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские НПЗ. США и арабская коалиция осудили ракетную атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

Турке. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Турки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюрки в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Центральное командование вооруженных сил США, Центком, сообщило, что американский истребитель вывел из строя коммерческое грузовое судно под флагом Панамы в Оманском заливе. Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Турецкий лидер сообщил о намерении укрепить принцип единства в языке, мыслях и делах на предстоящем саммите ОТГ в Анкаре. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение к участникам встречи молодежи тюркского мира, прошедшей под девизом «Общее наследие, единое сердце» в конгресс-центре Коджаили. Глава государства подчеркнул, что партнерство Анкары со странами тюркского мира основано на общей истории, богатой культуре и глубокой духовной связи. В своем обращении турецкий лидер заявил: «Наше единство выходит далеко за пределы границ, начертанных на картах. Наше сотрудничество основано на многовековой истории, богатой культуре и очень глубокой духовной связи. Поэтому я считаю чрезвычайно важным объединение молодых людей из Анатолии и разных регионов тюркского мира». Конец цитаты. Президент также анонсировал ключевые дипломатические шаги, добавив: «Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку вам, молодым людям, которые объединяют свою энергию вокруг общей идеи ради благополучного будущего». Тюркия намерена сделать еще один шаг к реализации нашей цели – единства в языке, мыслях и делах на 13-м саммите Организации тюркских государств, который состоится в конце этого месяца в Анкаре. Мероприятие в Коджаили было организовано Управлением партии справедливости и развития по связям с тюркскими государствами во исполнение майской инициативы президента. Заявления Эрдогана прозвучали в рамках подготовки к предстоящему саммиту ОТГ, где тюркские государства планируют углубить стратегическое интеграционное сотрудничество. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. На конгрессе впервые в истории мероприятия принята Антальская декларация, призывающая сохранить космос пространством мира и международного сотрудничества. 77-й Международный астронавтический конгресс IAC-2026, прошедший с 5 по 9 октября в конгресс-центре NEST в Анталии под координацией Министерства промышленности и технологий Турции, установил рекорд за всю историю проведения, собрав более 18,5 тысяч участников из 111 стран. Мероприятие было организовано Международной астронавтической федерацией совместно с Турецким космическим агентством и Саха-Истанбул под девизом «Миру нужно больше космоса». До начала работы форума Оргкомитет получил рекордные 8330 заявок с аннотациями научных докладов. Одним из главных итогов AIC-2026 стало принятие Антальской декларации, поддержанной 32 участниками из 21 страны. Документ подтверждает приверженность сохранению космоса в качестве нейтрального пространства мира и общего наследия человечества. Выступая на церемонии открытия, президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил подписантов и призвал остальные государства присоединиться к инициативе. В свою очередь, министр промышленности и технологий Тюркии Мехмет Фатих Каджир подчеркнул:

Türkiye выступает за мир на Земле и мир в космосе. Мы считаем важным, чтобы космос оставался не пространством конфронтации, а площадкой для сотрудничества во имя мира, благополучия и интересов человечества. Пятидневная программа Конгресса объединила научные панели, тематические выставки «Тюбитак» и ярмарку «Анодолудекиляж Базар» «Space Mission». А в день открытых дверей площадки посетили более 11 тысяч человек. Марафон науки и космической дипломатии завершился в античном театре Аспенду с передачей флага IAF в Польше, где в 2027 году Конгресс примет Познань, а местом проведения IAC 2029 года была объявлена Женева. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то необдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести». По данным Пескова, вместо движения к переговорам украинский президент требует от западных союзников дополнительного финансирования систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения. Представитель Кремля также обвинил Зеленского в стремлении получить доступ к инфраструктуре спутниковой системы Starlink, чтобы украинские военные могли наносить удары вглубь российской территории. Песков назвал ошибочной ставку украинского руководства на то, что он охарактеризовал как агрессивные действия против России, и заявил, что подобная стратегия не приведет к желаемому результату. Заявление Пескова прозвучало на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Киевом. 10 октября президент США Дональд Трамп призвал Украину выбрать нового лидера, способного заключить соглашение с Россией. Ранее Трамп раскритиковал Зеленского из-за продолжающихся украинских ударов по российским НПЗ. Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить такие атаки, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Центральное командование вооруженных сил США Центком сообщило, что американский истребитель вывел из строя коммерческое грузовое судно MV Ocean Molika под флагом Панамы в Оманском заливе. По данным Центком, судно, также известное как Арика Сан, вышло из иранского порта и попыталось пройти через район действия морской блокады, проигнорировав предупреждение американских военных. Истребитель нанес точечный удар по кормовой части судна, повредив двигательную установку. Командование заявило, что никто из членов экипажа не пострадал. Тем временем КСИР сообщил об ударе по газовозу NV Sunshine в Ормузском проливе. По утверждению иранской стороны, судно пыталось пройти по маршруту к югу от пролива, который Тегеран считает незаконным. КСИР заявил о крупном пожаре в машинном отделении и двигательной системе. Британский центр координации морских торговых перевозок также сообщил об инциденте с танкером, следовавшим на выход из Ормузского пролива. Неизвестный снаряд попал в левый борт, после чего на судне начался пожар. По данным ведомства, экипаж находился в безопасности, обстоятельства происшествия расследуются. На фоне участившихся инцидентов движение через Ормузский пролив сократилось. По данным аналитической компании КПЛЕР, приведенным Рейтер, 6 октября пролив пересекли всего 7 грузовых судов. Это минимальный показатель с 23 июля. Между тем, США и арабская коалиция осудили ракетную атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда. В результате удара по пассажирскому терминалу погибли 12 человек, свыше 300 получили ранения. Госсекретарь США Марко Рубио и руководство возглавляемой Саудовской Аравией коалиции выступили с резким осуждением удара йеменских хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что в результате попадания ракеты в комплекс между терминалами погибли 12 человек, включая одного американского гражданина.

гражданина. Свыше 300 человек получили ранения. Представитель арабской коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики заявил, что атака представляет собой полномасштабное военное преступление и акт терроризма, заверив, что командование Объединенных сил даст на нее решительный ответ. На этом фоне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность участия в военных операциях коалиции против хуситов. Позднее саудовские силы также отчитались о перехвате очередного беспилотника в восточной части королевства. Эта атака стала частью серии ударов. В период с 6 по 8 октября аэропорт столицы уже подвергался налетам, которые унесли жизни 4 человек. Увеличение числа атак происходит на фоне возобновления активных столкновений в Йемене, где с 2014 года продолжается гражданская война. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские НПЗ. Киев согласен на взаимное прекращение атак по энергетической инфраструктуре при условии реальных гарантий. Украина готова остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Российская Федерация прекратит атаковать украинскую энергетику. Заявление главы государства прозвучало после очередных атак Российской Федерации по городам Украины. Президент отметил, что только утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где в результате российского удара погибли 23 человека, среди которых 4 детей. В Харькове был нанесен удар по медицинскому учреждению, а в ночь на воскресенье под обстрел попала гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты энергетики. В Славянске утром ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд. Всего, по данным Зеленского, за последнюю неделю Россия применила против Украины около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных беспилотников, из которых около 60% составили реактивные дроны. В контексте международной координации и дискуссий вокруг атак на энергетический сектор, а также требований Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ, Зеленский обозначил четкую позицию Украины. «Реальная причина войны в Европе – Россия, и только она. Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – подчеркнул Зеленский. Президент Украины также заявил, что Киев продолжает ежедневную работу с европейскими лидерами и международными партнерами над усилением системы ПВО и поставками боеприпасов для боевой авиации для защиты населения и украинских интересов. Уважаемые слушатели, это были новости. Дорогие друзья, сейчас для вас в эфире звучит композиция Кальби Минсукаа, которую для вас исполняет дуэт Умитсаен и Шенкараджа.

Организация тюркских государств ОТГ, в состав которой входят тюркоязычные страны мира, с каждым днем становится все сильнее. Общая история, общая литература, общая карта, общий алфавит. Проект «Тюркский шелковый путь». Тюркский мир сплотился и наращивает сотрудничество. Постоянными членами организации являются Тюркия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Турецкая республика Северного Кипра, Венгрия и Туркменистан – страны-наблюдатели. Основы организации тюркских государств, первоначальным названием которой было Совет сотрудничества тюркоязычных государств, сокращенно Тюркский совет, были заложены Нахчеванским соглашением, подписанным 3 октября 2009 года Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Туркией. Название «Тюркский совет» было изменено на Организацию тюркских государств на саммите, состоявшемся в Стамбуле в ноябре 2021 года. В тюркском мире 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. Подчеркнув, что организация превратилась в образцовую платформу, укрепляющую климат стабильности и процветания на

в российском пространстве и за его пределами, президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что участники ОТГ обладают необходимой политической волей, которая сделает тюркский мир вечным. Президент Эрдоган заявил, что тюркский мир, благодаря своим сильным государственным традициям, прочной социальной структуре и сильным неправительственным организациям, переживает своеобразное новое пробуждение, новый подъем. Эрдоган также сказал: «Союзы, лишенные исторических, культурных и институциональных основ, быстро оказываются в тупике, в то время как организация тюркских государств становится новым голосом, новым дыханием и новым центром синергии. Проекты, формирующиеся под руководством Туркии, укрепляют солидарность в тюркском мире. По мнению экспертов, организация тюркских государств продвигается по пути превращения в организацию, эквивалентную по уровню эффективности таким международным структурам, как ЕС и НАТО. Нацеленная на служение интеграции тюркского мира, обладающего общими историческими и культурными ценностями, организация тюркских государств осуществляет деятельность по созданию основы для сотрудничества с странами-членами в самых разных сферах – от экономики до политики, от образования до культуры, от обороны до безопасности, от транспорта до таможни, от туризма до спорта. Организация тюркских государств за 15 лет превратилась в международную организацию, укрепляющую геополитическое положение тюркского мира благодаря усилиям стран-членов, общая площадь территории которых насчитывает 4 250 000 квадратных километров, а численность населения – около 160 миллионов человек. Штаб-квартира ОТГ находится в Стамбуле, а сама структура состоит из Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, Совета старейшин аксакалов, Комитета старших должностных лиц и секретариата. Кроме того, Организация тюркских государств служит зонтичной организацией для таких механизмов сотрудничества, как Парламентская ассамблея тюркских государств, Тюркская академическая организация, Организация тюркской культуры Тюрксой, Тюркский инвестиционный фонд и Фонд тюркской культуры и наследия. ОТГ также сотрудничает со многими важными международными организациями, в первую очередь с ООН, а также с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией исламского сотрудничества и Всемирной таможенной организацией. Открыв свое представительство в столице Венгрии, Будапеште, Организация тюркских государств этим решением стремится укрепить свои отношения не только со своим наблюдателем Венгрией, но и с ЕС, ОБСЕ, ОСР, Вышеградской группой, а также повысить авторитет организации в Европе. Документом «Видение тюркского мира 2040» были определены стратегические перспективы на будущее. Организация тюркских государств стремится к укреплению атмосферы взаимного доверия в тюркском мире, усилению политической солидарности, приданию импульса возможностям экономического и технического сотрудничества, развитию связей между народами, а также к сохранению исторического и культурного достояния тюркского мира. Лидеры, последний раз собравшиеся в Казахстане под лозунгом «Тюркская эпоха», по случаю саммита к 10-й годовщине ОТГ приняли решение продолжить более тесное сотрудничество в сфере оборонной промышленности и в военных вопросах. Последняя новость о том, что комиссия по общему алфавиту тюркского мира перед Тюркской академией согласовала общий тюркский алфавит, состоящий из 34 букв, была встречена в странах-членах с большой радостью. Вслед за созданием Организации тюркских государств было проведено 10 саммитов в Алматы в 2011 году, Бишкеке в 2012 году, Габале в 2013 году, Бодруме в 2014 году, в Астане в 2015, Чолпан-Ате в 2018, Баку в 2019 и в Стамбуле в 2021 году, в Самарканде в 2022 году, в Астане в 2023 году. Главы государств также собирались на два внеочередных саммита. Один
в онлайн-формате

в апреле 2020 года, а другой в Анкаре в марте 2023 года. Кроме того, состоялись два неформальных саммита. Туркестанский саммит, проведенный в онлайн-формате в марте 2021 года, и Шушинский саммит, проведенный в июле 2024 года. В ноябре 2024 года в Бишкеке состоялся 11-й саммит ОТГ на тему «Укрепление тюркского мира, экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». В октябре 2025 года в азербайджанском городе Габала прошел 12-й саммит на тему «Региональный мир и безопасность». Неформальный саммит глав государств и правительств Организации тюркских государств состоялся 21 мая 2025 года в Будапеште. Он стал первым саммитом, организованным на территории государства-наблюдателя. 15 мая 2026 года в казахстанском городе Туркестан состоялся неформальный саммит ОТГ на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Организация тюркских государств готовится провести свой 13-й саммит 30 октября в Анкаре. В исторический день, символизирующий единство тюркских народов, 6 ноября 2024 года, в Бишкеке Совет глав государств Организации тюркских государств объявил о судьбоносном решении. Это решение, отражающее глубокие культурные и исторические связи тюркских народов, утвердило флаг Организации тюркских государств. В новом флаге отражено культурное наследие тюркского мира и сделана отсылка к общим историческим ценностям. Новый флаг, подчеркивающий тюркско-исламскую традицию, состоит из восьмиконечной звезды. В дизайне флага на бирюзово-голубом фоне расположены восьмиугольник, полумесяц и звезда, а также солнце с равномерно расходящимися прямыми лучами. Восьмиконечная звезда также именуется сельджукской звездой. Восьмиугольник, добавленный на флаг, символизирует тюркскую государственную структуру, существующую на протяжении веков. Каждый угол флага также представляет страны, являющиеся полноправными членами и наблюдателями Организации тюркских государств.

списке ЮНЕСКО. Сегодня в нашем путешествии по объектам Тюркье мы рассмотрим глубоко укоренившуюся традицию, которая живет в разных уголках Анатолии под разными названиями, но объединяется одной идеей. Это традиционные беседы и собрания. В некоторых местах это называется Яран Сохбети, в других – Сырагеджиси, Кюрсюбаши, Барана, Гезек, Мухаббет или Эрфене. Хотя названия и обычаи различаются от региона к региону, общая цель этих собраний одна и та же – объединение людей, обмен опытом во время беседы, обучение в процессе развлечения и укрепление общественных связей. Основное внимание на этих собраниях, которые проводятся особенно в зимние месяцы, уделяется беседам. Однако музыка, народные танцы, театрализованные представления, региональные блюда также являются важной частью этой традиции. Яран Сохбетлери Чанкыры, Сырагеджилери Шанлыурфе, Кюрсюбаши Велязыге и Барана Сохбетлери в Дурсумбее провинции Балыкесир сегодня одни из самых известных примеров этой богатой традиции. Одной из отличительных черт традиционных собраний и бесед является то, что они основаны на неписанных правилах, известных всему сообществу. Группы для общения обычно насчитывают от 5 до 30 человек. Лидеры группы могут избираться или назначаться старейшинами. Название должности лидера также варьируется в зависимости от региона. Его могут называть по-разному. Например, Ярен Башы, Егит Паши, Кёше Ихтиары или Сохбет Пашканы. Собрания – это не только развлечения. На них обсуждаются местные социальные вопросы. Люди выслушивают проблемы друг друга. Укрепляются солидарность, взаимное уважение и чувство общности. Молодые люди, находясь в одной среде со старшими, учатся не только музыке, играм или устным рассказам, но и правилам поведения – и социальным ценностям на собственном опыте. ЮНЕСКО особо подчеркивает этот аспект. В структуре организации традиционное собрание и беседы рассматриваются как социальная практика, в рамках которой сохраняются устные традиции, передаются знания о прошлом и разделяются культурные ценности. Подчеркивается, что эти собрания дают общинам чувство идентичности и преемственности, а также укрепляют социальную солидарность и взаимное уважение. Досье Тюркье о традиционных встречах-беседах было рассмотрено на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Найроби в 2010 году. И традиционные встречи-беседы были включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение было основано не только на культурном богатстве традиции. ЮНЕСКО сочла важным фактором для включения в список то, что встречи-беседы способствуют передаче устных традиций и культурных ценностей, поддерживают чувство идентичности и преемственности общин, а также способствует повышению осведомленности о нематериальном культурном наследии среди различных сообществ. Способ подготовки досье также сыграл решающую роль в оценке. Процесс проводился не только государственными учреждениями. Были проведены консультативные встречи с общинами и группами, занимающимися практическим сохранением традиции. Их свободное, предварительно информированное согласие было включено в досье. В 2009 году в Чанкыры, в районе Симав, провинции Кютахья и в Шанлыурфе состоялись встречи, на которых присутствовали носители традиций и обсуждали меры по их сохранению в будущем. Кроме того, в решении ЮНЕСКО был учтен тот факт, что многие местные вариации этих неформальных собраний уже включены в Турецкий национальный реестр нематериального культурного наследия
при Министерстве культуры и туризма. Когда речь идет о нематериальном культурном наследии, главная задача заключается в обеспечении сохранения традиций внутри местного сообщества, их передачи новым поколениям. Поэтому в заявку Türkiye были включены такие меры, как активизация исследований и документирования, поощрение более частых собраний, предоставление подходящих мест для встреч, поддержка участия молодежи и повышение осведомленности. Последующие официальные отчеты, представленные ЮНЕСКО, показывают, что некоторые из этих мер были успешно реализованы. Исследования проводились с Министерством культуры и туризма. Финансовая поддержка оказывалась общинам-исполнителям, неправительственным организациям и местным органам власти. Власти выделили помещения для собраний в таких городах, как Чанкыры, Бурса и Конья. В университете Каратекина в Чанкыры был создан Центр прикладных исследований и изучения культуры Ярен, а в 2016 году был организован симпозиум, посвященный анатолийской традиции разговорного общения и Ярену. В 2017 году реализован проект по продвижению и проведению встреч, посвященных культуре Ярена, с участием общин из Анкары, Афьонкарахисара, Балыкесира и Чанкыры. Турецкая национальная комиссия ЮНЕСКО также организовала в 2020 году консультативное совещание под названием «Современное состояние традиционных разговорных встреч», приуроченное к 10-й годовщине включения этой традиции в список. На этом совещании с участием различных учреждений, ученых и представителей гражданского общества были пересмотрены вопросы сохранения, защиты, передачи,

передачи из поколения в поколение, документирования и повышения осведомленности. Этот процесс также показывает, что живое наследие зависит от меняющихся условий. Согласно периодическому отчету Туркии для ЮНЕСКО за 2021 год, пандемия COVID-19 нарушила деятельность по сохранению культурного наследия в 2020 и 2021 годах. Некоторые мероприятия были переведены в онлайн-формат. С другой стороны, тот же отчет показывает, что интерес к традиционным встречам-беседам возрос на местном и национальном уровнях после регистрации в ЮНЕСКО. Также укрепилось сотрудничество между государственными учреждениями, университетами, организациями гражданского общества, общинами и носителями традиций. Возможно, именно здесь кроется самая сильная сторона этой традиции. Традиционные встречи-беседы – это не просто форма общения из прошлого. Это живое культурное пространство, поддерживаемое общением, совместным творчеством и обменом опытом. Разговор иногда продолжается народной песней, иногда игрой, а иногда разъяснением какого-то слова, выученного у старших молодым участникам. Потому что живое наследие не только запоминается, оно переживается заново и передается следующему поколению. Уважаемые слушатели, мы надеемся встретиться с вами снова в следующем выпуске, чтобы проследить еще одно культурное наследие Туркии, передаваемое из поколения в поколение.

Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит композиция под названием «Herşey de biraz sen varsın» в исполнении Гёкана Özana. Вслед за ней для вас Сезен Аксус поет песню «Yanlışım, sönmüşüm ben».

В завершении нашей сегодняшней передачи коротко о новостях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом этапе объединения тюркских государств. Астронавтический конгресс в Анталии собрал рекордные 18,6 тысяч участников из 111 стран. Пресс-секретарь президента Российской Федерации обвинил украинского лидера в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении получить от западных союзников больше оружия и денег. Президент Владимир Зеленский назвал условия для прекращения атак на российские НПЗ. США и арабская коалиция осудили ракетную атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度了这段时光。最后，祝您愉快，祝您健康，再见。